0: пісню я почну здаля. Чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Щоб почистилась земля. Чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Треба бити москаля. Чики-бум-бум, котрий день.